15, 13, 7, 2, 40. Коспоя. Бил авто, майка. Полицейский авто завия у подвоз с десной стороны. Пишет. Автомобили. Майкно ражно товарно возило. Автомобили. М5. Знак за отрошки возичка и колеса. Наспроти нему М4. Солнце блещи. Прикрито е с танко коприно светлих просонних облаков. Звук трамвая у завою. Празна цеста, брез автомобила, пешца колесарја. Добре сам начал да...